0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Казахстана предложил создать детские музеи естествознания в Астане, Алматы и регионах. Дни культуры Казахстана прошли во Вьетнаме. Пилотный проект iMap Kids охватит 79 школ Тараза. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания, передает Казинформ. Глава государства отметил, что укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке. Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры. Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию. В этой связи считают целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания, сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент также сообщил, что в течение 2 лет откроются президентские библиотеки в Астане, Алматы и Кызылорде. По его словам, есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах. В Ханое в рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме состоялся гала-концерт мастеров искусств 2 стран. С приветственным словом на сцене Хогуам Опера выступила вице-премьер, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Она отметила, что Казахстан и Вьетнам связывают прочные отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и доверии. Искусство Казахстана берет свое начало в многовековой истории Великой Степи, традициях и духовном мировоззрении нашего народа. Для нас большая честь представить вьетнамскому зрителю культурный облик нашей страны через казахские кюи и песни, традиционное искусство и современное творчество, сказал

Аида Балаева. В галоконцерте приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Вьетнама. В программе прозвучали казахские кюи и народные песни, а также известные вьетнамские композиции. В Таразе запустили проект по обеспечению безопасности школьников в интернет-пространстве IMAP Kids. Ее инициировала городская прокуратура, сообщает 24KZ. Новая система анализирует информацию и выявляет потенциальные угрозы для детей на ранней стадии. Искусственный интеллект позволяет установить признаки депрессии и игровой зависимости. Пилотный проект охватил 79 школ города. Полученные результаты будут переданы полиции, органам местного самоуправления, а также общественным организациям для дальнейшей организации профилактических работ. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті. 3-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Воланхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.
1: Рекламная служба Радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Контрфагот. Духовой деревянный музыкальный инструмент, разновидность фагота. Он абсолютно того же типа и устройства, что и фагот, но столб воздуха в нем в два раза больше, поэтому и звучит контрфагот на октаву ниже. И его густой голос можно сравнить только с педальными басами органа. Это самый низкий по звучанию инструмент группы деревянных духовых. Появился контрфагот в 1620 году. Хотя были и более ранние попытки создать инструмент с максимально низким звучанием. Но первый контрфагот был не очень удачным. И вскоре, вслед за его изобретателем Шрайбером, многие другие мастера стали работать над усовершенствованием инструмента. Но и они не имели большого успеха. Долгое время неповоротливый и часто не успевающий вовремя ступить контрфагот больше мешал в оркестре, чем украшал его звучание. Только к концу 19 столетия в Германии появился вполне безупречный по качеству контрфагот. Тогда его и стали чаще применять в симфоническом оркестре в дополнение к двум или трем фаготам. Первым отдельную партию для контрфагота написал Бетховен в Пятой симфонии. В начале 20 века контрфагот значительно модернизовал Вильгельм Хеккель. Современный оркестровый контрфагот делают исключительно из дерева. Но в Англии и некоторых других западноевропейских странах существовала разновидность контрфагота из металла. Контрфагот впечатляет не только своим низким голосом, но и внушительными габаритами. В рабочем положении контрфагот несколько проигрывает в росте контрабасу. Но не будем забывать, что трубка контрфагота согнута несколько раз. И если развернуть ее, длина инструмента составит не менее 5,5 метров. Так что играть на нем, просто держа в руках, невозможно. Поэтому инструмент поддерживает специальный упирающийся в пол шпиль. Это был контрфагот в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанская анимация завоевала награду на международном фестивале в США. Казахстан и Вьетнам намерены расширить сотрудничество в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Жамбылская библиотека выпустила 16 аудиокниг для слабовидящих. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Анимационный проект «Куленьки», созданный творческим объединением «Казаханимация», отмечен специальным призом жюри на международном фестивале Portland Festival of Cinema, Animation and Technology в США. Картина получила награду в категории «Хоррор-анимации» за необычный взгляд и творческое мастерство. Эксперты фестиваля отметили авторский почерк проекта и его оригинальную визуальную эстетику. Над созданием «Куленьки» работала команда отечественных специалистов. Автор сценария Ернард Любаев, режиссер-постановщик Максат Аяпов, художник-постановщик Даир Жиенкулов, исполнительный продюсер Нуржигат Султамберда. Кроме того, в основной программе фестиваля были представлены еще две работы казах-анимации «Фолк-хоррор Суперса» и драма «Шанра».

0: креативных индустрий, сохранение историко-культурного наследия и традиционных ремесел. Отдельно стороны обсудили обмен опытом между представителями творческих индустрий и возможности для запуска новых культурных инициатив. Казахстанско-вьетнамские отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что создает новые возможности для углубления культурно-гуманитарного взаимодействия, отметила Аида Балаева. По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты и расширять культурные связи между двумя странами. Проект «Золотой фонд» запустила библиотека для незрячих и слабовидящих Жамбылской области, передает 24KZ. В культурном учреждении выпустили 16 аудиокниг, озвученных самими авторами. В коллекцию вошли поэтические и прозаические произведения местных писателей и поэтов, в том числе написанные в жанре сатиры. Аудиокниги доступны на дисках и флешках, также их можно открыть по QR-коду. В библиотеке планируют в будущем выпустить сборник известных казахстанских авторов. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Постоянным слушателям нашей программы хорошо знакомо имя американского джазового тенора-саксофониста Кирка Уоллума. Давайте этим вечером вместе послушаем альбом Уоллума «For You» 1998 года. Для записи были приглашены замечательные музыканты, такие как Алекс Эл, Питер Уайт, Паулина да Коста, Грег Карукас и другие. Начнем мы с композиции «Ascension».

Композицию «Anytime» написали Брайан Макнайт и Брэндон Барнс. Партию бас-гитары исполнил Тим Хейнс, гитара Тони Мейден, Родес Пиано – Грег Карукас, тенор-саксофон – Кирк Уоллум. Далее композиция «Same Only Love».

Композицию Стиви Уандера «All I Do» исполнила приглашенная американская джазовая певица Венди Мортон. Партию гитары исполнил Грег Карукас. Продолжим с композиции «I Want You». На сей раз мы услышим в ней голос младшего брата Кирка Уоллума, Кевина Уоллума.

Сегодня вашему вниманию был представлен альбом «For You» 1998 года американского джазового саксофониста Кирка Уоллома. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.